0: Nebojte se. Je čas na aplaus.
1: Совершенно запрещенные Белинского в Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Джаба Чарджи!

тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.